И всем привет, вы на канале Гитарист Витя. И сегодня мы будем смотреть ролик кавер на такие на гитаре. Что ж, поехали. И, кстати, перед началом кавера я хочу вам сказать, подпишитесь, пожалуйста, на канал. У нас еще пока что нет подписчиков, и это мое первое видео. Спасибо большое, что поняли. И поставьте лайк, пожалуйста. Это очень важно. Спасибо. Начали.

0: вот, такой вот. У нас получился кавер. И все, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите. Хотя нет, ничего не пишите, я много забуду, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!
1: Звезды на небе играют в прятки. Мы на земле, почему здесь страшно? Страшно за тех, у кого все в порядке.